0: That man?
1: Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла, я свалился мара поинка кресла. Дети-то паса, мы сорендер чечебнеса, это тебе. Словно пьяный Эйнштейн, условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла, я свалился снова в Боинга кресла.